ты, некий другий человек, чье сердце коса другачие, от толико душа на овой планете.

Горю сам там, где ни светла нема. Со сенома люди тужних успомена. Када ме упаду, стигао твой глас и пружена рука, као сламка за спасть.